0: Ладно.
1: Внятель Викон, полет нормальный.
2: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.